0: Слово породило ритм. Ритм.
1: Szóval akkor most érkezik DJ Alligator, és ott давай.
0: Вдохнул движение.